Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Постоянное общение с людьми утомляет даже экстравертов. Это доказали британские ученые. В рамках исследования они изучили несколько сценариев социального взаимодействия и назвали самые энергозатратные. Среди них оказались длинные напряженные разговоры, знакомство с большим количеством новых людей, попытки произвести впечатление и, конечно же, конфликты. При этом, если вам приходится подавлять эмоции, улыбаться через силу, усталость наступает еще быстрее. Конечно же, не стоит забывать, что у каждого из нас свой порог выносливости. Однако, если вы чувствуете себя очень утомленными, то эксперты настоятельно рекомендуют побыть в одиночестве, чтобы как можно скорее восстановить силы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Мужчины действительно не умеют внимательно слушать. Это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел. Искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах, им важнее сконцентрировать внимание на выполнении задачи. А потом они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Курьезы.
1: Иногда хищник может стать жертвой, и примерно такая же ситуация произошла совсем недавно в российском Приморье. Женщина отправилась на рыбалку вместе с мужем в надежде поймать большого тунца. И после того, как на крючок попалась добыча, завязалась трехчасовая борьба, в которой победили рыбаки. Только достав рыбу на поверхность, они поняли, что поймали не огромного тунца, а самую настоящую двухметровую серую акулу, которая стала их самым необычным трофеем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

0: сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Почему с возрастом нам кажется, будто бы время бежит быстрее? По словам американских ученых, со временем наш мозг переключается между разными состояниями активности и дольше остается в каждом из них. Эксперты предполагают, что из-за этой особенности мозга человек воспринимает меньше отдельных событий, а потому время субъективно кажется более быстрым. Однако ученые настоятельно рекомендуют не отчаиваться, ведь ощущение времени можно изменить. Новые впечатления, путешествия, обучение и яркие события помогают сделать восприятие более насыщенным. А еще такие активности полезны для ментального здоровья. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Группа Cat Size, новинка Animal, только что в нашей компании. В Москве 7 часов и 5 минут. Доброе утро всем и каждому, кто встречает четверг в компании 100% хитов. С этой минуты для вас их запускаю я, Белов Андрей. Почти конец рабочей недели. Двигаем в сторону выходных, активизируемся, просыпаемся и делаем звук громче. Впереди нас с вами ждут ребята из группы BTS, также Кайли Миноук и Йони Тленко, In Your Eyes. И прямо сейчас на радио Хит FM проект One Republic. Всем еще раз доброе утро.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Kylie Minogue in your eyes. Вот именно так звучал год 2002. Ведь смотрите, сколько лет прошло, а певица до сих пор делает свое любимое дело и периодически радует нас новинками. Вот что значит преданность музыке. 7:20 в Москве. Впереди новая порция хитов. Отметится еще одна дама, которая в деле уже давно. Это Мадонна. На этот раз она в дуэте с диджеем по имени Мартин Гаррикс. Их мы услышим через пару полезных минут, а также скоро послушаем свежий выпуск Hit News. На этот раз поговорим про расставание и о том, чем это дело лучше заедать. Очень скоро.
1: Реклама.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: не все отношения длятся долгое время, и разрыв, как правило, переживается весьма непросто. Врачи утверждают, что расставания могут не только ухудшать настроение, но и доставляют немало вполне ощутимых проблем, вроде головных болей, бессонницы и потери аппетита. Тем временем британские медики рассказали о том, какими продуктами стоит улучшать свое состояние, и сладкое в этот список не входит. Специалисты советуют налегать на свежие фрукты, овощи и рыбу, а также увеличить употребление витаминов В и Д, предварительно согласовав это с врачом. Кроме того, медики рекомендуют не держать в себе все эмоции и чаще общаться с друзьями и родными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Джо Кори только что на радио Hit FM. Новинка называется Whisper. В нашем эфире эту работу можно услышать запросто, а вот на просторах главного хитового чарта, увы, но никак не получится. Ну, потому что там ее нет, зато другие мустворения там присутствуют, и какие именно на этой неделе там окажутся, зависит от вас. Продолжайте топить за свои любимые хиты на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе голосования, и уже очень скоро, а если быть точным, послезавтра, будем подводить новые итоги. Не пропустите в субботу в 6 вечера, ну а если пропустите, то повторим для вас в воскресенье ровно в полдень, время московское. Здесь же делаем громче звука и слушаем нетленку No Roots. Это Элис Мёртон здесь на радио Hit FM прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
18: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август, сентябрь 2026. С 2 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Дэвид Гетта и Робин Шульц на главной по хитам станции в стране. On Repeat, 7.49 в Москве. Утро четверга потихонечку набирает обороты, и мы с вами готовы провести этот день в отличном настроении. И неважно, сколько дел нужно сделать, главное, что хиты рядом, а с ними время летит незаметно. В финале этого часа послушаем работу Алехандро от Леди Гаги. Также отметится Алок и Калит. И через 3 минуты на радио Хит FM Дэмиано Дэвид. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: Джилан J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
7: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
8: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

Маршмеллоу и Португал ВМ на старте нового часа этого летнего четверга. Начало 9 в Москве. Белов Андрей с вами встречает утро нового дня. Ну и давайте немного о новостях. Тут на днях один робот с треском побил рекорд скорости Усейна Болта, но не пережил собственный триумф. Гуманоид втопил на испытаниях до безумных 45,5 км в час, оставив легендарного ямайского спринтера далеко позади. Радость создателей длилась ровно до первой попытки сбросить скорость, потому что тормозную систему китайские инженеры, видимо, доделать забыли. В итоге железный спринтер на полном ходу смачно впечатался в электрический щит и зрелищно отправился в нокаут. Но все-таки восстание роботов откладывается еще на очень долгое время. Не будем откладывать, давайте хиты. Приступаем к ним здесь и сейчас и слушаем работу Overdrive через секунду.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска и выпуска доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
11: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в «Автоград». Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
15: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.
1: «Хит-ФМ».

0: Хит Ньюс. Роботы.
1: В последнее время нас уже перестали удивлять возможности современных роботов, однако достижение человекоподобного андроида из Китая явно заслуживает внимания. Дело в том, что бездушная, но быстрая машина смогла побить давний рекорд пиковой скорости человека в беге на короткие дистанции. В 2009 году знаменитый легкоатлет Усейн Болт смог разогнаться до скорости 44,7 км в час, а в 2026 робот, по информации его разработчиков, выиграл у человека с показателем 45,6 км. В час. Остановиться вовремя он, правда, уже не смог и протаранил электрические щитки после своего забега. Зато, в отличие от человека, он уже в состоянии прыгать с места на 2 метра в высоту. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Power на радио Hit FM, calling out for you. В Москве 8 часов и 36 минут. Мы с вами уже ворвались в четверг, 20 августа на календаре. Еще чуть-чуть и уже осень. То самое время, когда все те, кто сейчас радуется летнему беззаботному моменту, отправятся в школу рассказывать всем, кто как провел время за последние 3 месяца. И ведь есть такие, кто скажет: а я ведь вот еще и слушал онлайн-радиостанцию Hit детям на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Ну и правильно делали, скажем им. Там собраны песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Включайте и вы, и тоже наслаждайтесь. Здесь же мы с вами двигаем далее, ловим новую порцию хитов, которую откроет группа Morandi уже прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
12: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
17: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
23: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Джоэл Кори, Рэй Дэвид Гетта о том, к чему нас тянет каждое утро. Обратно к кровати. Бэт называется работа. 8:49 в столице, и мы с вами нос не вешаем по поводу того, что еще не конец рабочей недели. Нет поводов для грусти. Если утро как-то не задалось, делайте звук громче и проведите день на позитиве. До конца этого часа в эфире отметится работа Dangerous. Это будет Дабаса, а буквально через пару минут на радио Хит FM Шакира и Burna Boy. Дождитесь.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
3: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
4: Телефон 75-77-88.
3: Начните новую жизнь уже сегодня.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
8: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
11: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Новинка под названием Everything's Fine — это Алок и Дженнифер Лопес. Начало 10-го в Москве. Белов Андрей по-прежнему с вами. Тем временем в Южной Корее сняли реалити, где участники влюбляются в ИИ. Каждому герою создают виртуального партнера под индивидуальные предпочтения: внешность, голос, характер. Участники ходят с ним на свидания, ужинают в ресторанах и ведут ночные разговоры. И все это через планшет. Создатели уверяют, что цель — проверить, способен ли ИИ любить и может ли человек ответить на это чувствами. Если честно, то это, на мой взгляд, ну как-то уже выходит из-под контроля. Главное, чтобы рабочий процесс наш с вами оставался в своем русле. Мы двигаем далее, слушаем новую порцию хитов, которые откроют Кунгс и работа Never Going Home прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угар 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
7: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Производственная компания «УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, что вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко, однако спустя некоторое время вы замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наше движение автоматизируется, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Тоника только что с нами этим четверговым утром. Вот и в 9:36 в Москве. И не забывайте, дамы и господа, что каждый будний день на радио Хит FM это день подарков. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. А всего-то нужно поймать в нашем эфире везде хит. С его помощью можно обновить гардероб, сменить парфюм, угоститься сладким, да и просто устроить себе настоящий праздник. Более подробно про везде хит читайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Мы с вами раскачиваем четверг далее. Вот с кем мы это будем делать в ближайшее время. Отметятся Феликс и НРА и Далтон с работой Call It Love. Также послушаем проект Tempo City. И в эти секунды перемещаемся на 16 лет назад и ловим хитовые флешбеки от Александра Стэн.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. Паусов.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-77 99.

0: Роза и Бруно Марс на радио Хит ФМ, АПТ. 9 часов и 51 минута в столице. Утро четверга продолжается. В следующем часе в эфире появится Наташа Стаханова. Шоу «Статус хитовый» готово радовать вас классными подарками. Ну а я, Белов Андрей, полетел, но обещаю вернуться к вам уже завтра в 6 вечера по Москве. Отличного настроя каждому, кто с нами в одной компании. Всем счастливо, Москва, Хит Белов. Пока!
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
4: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Как же мне нравится, что вы слушаете Hit FM, серьезно. Кстати, друзья, у нас есть один слушатель, у него будильник стоит на 10.00, ну, хорошо живет, да? Ну, это, нет, это пока на 10, просто у него включается умная колонка, настроенная на Hit FM, и вот он попросил, чтобы сегодня я поддержала его, так как у него сегодня собеседование на работу мечты. А, ну, давайте тогда сегодняшний статус у нас с вами будет какой? А сегодня у нас с вами все получится, а почему бы и нет? Просто давайте верить в себя. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами, много будем играть и, конечно же, подарочки тоже обещаю.
0: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Это Eve на радио Hit FM. Meet me in the dark. Кстати, переводится как это по-русски-то? Давай встретимся в темноте. Кстати, знаете, что в темноте наш мозг достраивает картину мира? То есть из-за нехватки зрительной информации включаются так называемые механизмы компенсации. Кстати, именно поэтому в темноте обычные предметы нас начинают пугать. А еще знаете, что в темноте можно видеть вспышки, которых на самом деле вообще не существует? Это наши с вами зрительные ощущения, возникающие без света. А еще их можно вызвать даже механически, но если слегка надавить на закрытые глаза. Так, все, больше не буду вас пугать, друзья. У нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на все. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2012. Риана.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
10: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В музее космонавтики открылась выставка «СО2», которая расскажет о том, как советские и российские художники по стеклу представляли космос. В экспозиции собрали больше 100 работ из крупных музейных коллекций. Многие из них раньше не выставлялись. Среди самых необычных экспонатов – дубликат символического ключа от Дядькова, который подарили Юрию Гагарину во время его визита в город в 1966 году. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Сегодня день рождения Чебурашки. В честь этого в кинотеатрах Москино устроили бесплатные показы одноименной семейной комедии 2022 года. В фильме мохнатый Чебурашка из апельсиновой страны оказывается в приморском городке и меняет жизнь нелюдимого садовника Гены, помогая ему помириться с семьей. Главные роли сыграли Сергей Гармаш и Елена Яковлева, а Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В субботу, 22 августа, в парке Горького пройдет 9-й большой детский фестиваль. В первый день на Пушкинской набережной на большой сцене под открытым небом покажут музыкальную сказку «Маленький принц» с Сергеем Безруковым в главной роли. Также на территории парка проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Помимо этого запланированы встречи с современными писателями и авторами книг для детей и подростков. Отметим, что большой детский фестиваль продлится почти 3 месяца. Он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. До 17 ноября в программе кинопоказы, литературные встречи, творческие интенсивы и другие события. Без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.
1: И

Лови вездехит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Вездехит. Вездехит. Каждый будний день.

Смит и Нормани на радио Hit FM. Dancing with a Stranger. Танцуя с незнакомцем. Кстати, раньше, помните, танцплощадки были одним из основных мест, где молодежь могла познакомиться и завязать общение. Как говорится, как найти любовь без интернета, да? У меня родители, кстати, так познакомились, серьезно. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый. Буквально через полчасика уже будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там спрятали от меня на этот раз, мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM «Спойлер все звезды». Ну а прямо сейчас с нами Тедди Свимс.

Чаще, друзья, играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там спрятали от меня на этот раз, мои коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию. Ну, знаете, я не знаю, чем он расскажет на этот раз, потому что сказал «не скажу». Вот такой, знаете, вот говорит «не скажу». Но, может быть, и к лучшему. Наоборот, будем его, как говорится, сильнее ждать. А прямо сейчас «Диваж» на «Радио Хит ФМ». Немножечко замедлимся вместе с ними. «Slow down» на «Хит ФМ».

0: Hitbox.
1: Ну что, давайте поиграем в хитбокс, друзья. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит внутри нашей хитовой коробочки. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через секунду там появится у нас пост. И если ваше правильное сообщение сегодня будет под номером, ну каким? Давайте 25. Подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Итак, открываем. Что здесь такое? Ну, в общем, это очень древняя штука, друзья, как вот само понятие красота. Так, что еще можно сказать? Здесь в одном экземпляре лежит, хотя нужно, хотя в одном тоже используют. Ну, в основном их несколько, как правило, продают. Но в одном экземпляре, но нужно использовать множественное число, чтобы вот эту штуку называть. Хотя мы все равно говорим в единственном. Так, ладно, сейчас очень сильно подскажу. Это накручивают. Ну что это такое? Вы же отгадали. Итак, мессенджер Макс +7 925 007 1074. Желаю удачи, друзья.
2: Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз наш хитовый коробочки. Мои ассоциации были следующими. Очень древняя штука, как само понятие красота, в одном экземпляре здесь лежит, но нужно использовать множественное число, чтобы вот эту штуку называть, хотя мы все равно говорим единственным. И это накручивают. Есть вариант, что это тушь, множественное число как бы. Вот еще плойка, девочки. На самом деле здесь бигуди, наш победитель Николай сегодня. А вот так вот, девочки, Николай. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Я все думала, может, кто-нибудь напишет «бигуди». Нет, все написали «бигуди». Да, вот у нас, как говорится, существительное «бигуди» употребляется только во множественном числе. Но знаете, что теперь официально можно это слово склонять? Нет, мы 40 лет неофициально это делали, а вот теперь официально о бигудях можно сказать, и никто вам ничего не... А можно и о бигуди, как вам больше нравится? В общем, существует два варианта. Хотя почему нельзя сказать один бигудь? Сейчас объясню. Дело в том, что откуда вообще это слово появилось в нашем языке. Название пришло из Франции. Слово бигуди связано с французской провинцией Британь. Дело в том, что жительницы этого местечка носили, знаете, такие высокие цилиндрические головные уборы. Такие огромные, вот под метр. Представляете, девушка, у нее на голове такая вот метровая такая штука. И назывались вот эти штуки бигудены. Вот. И когда появились приспособления для завивки волос, вот их сочли похожими на вот этот миниатюрный бигуден, кстати, в единственном числе. И вот название закрепилось. Ну, может быть, скоро тоже официально можно будет в единственном употреблять. Ну, в общем, поживем, увидим. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2008. Маранди.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды. Не все отношения длятся долгое время, разрыв, как правило, переживается весьма непросто. Врачи утверждают, что расставания могут не только ухудшать настроение, но и доставляют немало вполне ощутимых проблем, вроде головных болей, бессонницы и потери аппетита. Тем временем британские медики рассказали о том, какими продуктами стоит улучшать свое состояние, и сладкое в этот список не входит. Специалисты советуют налегать на свежие фрукты, овощи и рыбу, а также увеличить употребление витаминов В и Д, предварительно согласовав это с врачом. Кроме того, медики рекомендуют не держать в себе все эмоции и чаще общаться с друзьями и родными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-76-29.
2: Город Москва. 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дебауса на радио Хит FM Magnetic. Ты притягиваешь меня как магнитик. Кстати, часто можно услышать, что магниты портят продукты внутри холодильника или облучают их вредным полем. Друзья, это не так. Магнитное поле от бытовых магнитов слишком слабое, чтобы влиять на продукты. Но единственное, очень много магнитов на вашем холодильнике. Вот когда прям все вот так вот сплошной стеной, вот это может повлиять не очень правильно на электронную начинку вашего холодильника. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья. Буквально уже в следующем часе, совсем скоро, будем играть с вами в хитстере. Занырнем в прошлое и попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного прикольного стопудового хита.
1: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Минут через 15, друзья, будем играть с вами в хистори, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про роботов, где-то вычитал кое-что интересное. Ну а прямо сейчас новинка на радио Хит FM, Сиена Спиро, песня называется Great Expectation. Как это по-русски? По-русски это большие ожидания. По словам самой Сиеры, песня родилась из ее личного опыта, она просто жила в Нью-Йорке, общалась с одним молодым человеком, который неоднократно обещал приехать, но так и не появлялся. Девушка, естественно, мысленно, репетировала встречу, как мы обычно это делаем, да, представляла, как все будет, но реальность так и не совпала с фантазией. Зато появилась вот такая красивая песня.

0: Реклама.
1: На старт. Внимание. Школа. В Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: На старт! Внимание! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Озон.

0: Акция с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Телефон. ИДФМ. 8-499-579-7799.

0: Hit Story на радио Hit FM.
1: Ну что, играем, друзья. Я буквально на 2 минутки запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем, вспоминаем, чем мы под эту песню там с вами занимались. И если у вас нагрянут воспоминания, вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Только не подсматриваем, хорошо, никуда. Только личные воспоминания. Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Ну и по традиции у нас должны быть подсказочки. Они есть. Ой, как глубоко мы с вами занырнем-то сейчас. В общем, в том самом году в прокат вышли «В поисках Немо». Помните, «Матрица» вышла, «Перезагрузка» и «Революция». Вот, а Дженнифер Лопес передумывала выходить замуж за Бена Аффлека. Вот первый раз, не потом уже. Вот, а Бейонсе выпустила дебютный студийный альбом. В общем, нырять будем очень глубоко, но я надеюсь, воспоминания все-таки появятся. Готовы? Поехали.

0: Sugar Babes, Hole in the Head. Воспоминания нагрянули. Мы тут в хит-стере играем, пытаемся отгадать год этого хита. И у нас получается. Любимая группа моей мамы, она говорит, что в молодости слушала. Вот Вероника написала. Это 2003 год, первый курс, и мы самые безбашенные студенты юрфака. Анфиса поделилась. Возможно, этой песне примерно лет 20. Я тогда был молод и волосат. Андрей, ну да. Год не помню, но я тогда в школе училась. Светлана, ну, друзья, у нас получилось вспомнить 2003 год. Sugar Babes, Hole in the Head. Вы молодцы. Ну, а теперь давайте-ка все-таки возвращаться в 2026. Возвращаемся. Ну, а в хит-стере поиграем завтра. Еще обязательно. Пристегиваемся. Возвращаемся быстренько. Поехали.
1: Хит-стори на радио Hit FM. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
10: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Золотой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Роботы.
1: В последнее время нас уже перестали удивлять возможности современных роботов, однако достижение человекоподобного андроида из Китая явно заслуживает внимания. Дело в том, что бездушная, но быстрая машина смогла побить давний рекорд пиковой скорости человека в беге на короткие дистанции. В 2009 году знаменитый легкоатлет Усейн Болт смог разогнаться до скорости 44,7 км в час, а в 2026 робот, по информации его разработчиков, выиграл у человека с показателем 45,6 км. В час. Остановиться вовремя он, правда, уже не смог и протаранил электрические щитки после своего забега. Зато, в отличие от человека, он уже в состоянии прыгать с места на 2 метра в высоту. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке «Премиум» на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Temper City на радио Hit FM. Self-Aware называется трек, друзья, и он на втором месте в нашем главном хитовом чарте. Мне кажется, у него есть, как говорится, прям потенциал стать лидером нашего главного хитового чарта. Но мы это узнаем с вами в субботу в 18.00, когда хит-парад, наш главный хитовый чарт, появится в прямом эфире радио Hit FM. Так что у вас есть, друзья, еще подвигать хиты и определить, что там, где у нас, на каком месте, потому что, да, именно вы двигаете и определяете. Двигать можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Hit FM». Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика уже будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш летний мерч.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
9: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
11: Hit FM.

0: шоу Hit FM.
1: Друзья, в этом часе играем в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или яркое пляжное полотенце. Буквально через пару песен уже начнем. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы «Смотрителя». Ну а прямо сейчас новинка на радио Hit FM. Джоэл Кори. Трек называется «Whisper». Это шепот. Твой тихий шепот делает меня счастливой каждый день. Ну, примерно об этом.

0: Рита Ора на радио Hit FM. Don't think twice. В общем, песня о том, что нужно доверять своему сердцу. Но не будем мы с ней спорить, друзья. Я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Жду телефон в студию «Звездочка». 1074. С мобильного, кстати, звонок у нас бесплатный. У меня, как обычно, 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарки Hit FM. Вот наш мерч, например. Дождевик очень плотный такой, красивый. Либо наше яркое пляжное полотенце. Ну, лето же все-таки еще продолжается, поэтому я думаю, ну и потом, кстати, зимой в баньку можно с ним сходить, тоже классно. Итак, я жду «Звездочка» 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии.

0: записи. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Руслан сегодня со мной на связи из Подмосковья. Руслан, привет. Алло, алло.
2: Добрый день.
1: Ну вот, мы с тобой в прямом эфире. Привет, привет. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на чиле.
1: А вот так вот, на чиле. Это потому что, оказывается, сегодня Всемирный день лени. Ты представляешь? Вот. Я думаю, что у меня руки-ноги не поднимаются. У тебя все нормально? Ты такой сегодня усердно работающий или как?
2: Ну, я бодрячком. Ну, я не скажу, что я ленивый.
1: Ну, молодчина, слушай. Ну, про лень мы тогда просто поговорим. Ну, вернее, здесь не про лень, здесь просто про такие вот... В общем, смотри, какие 5 вопросов сейчас будут. 30 секунд, ты должен... Я должна все это просчитать. Да, ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю подарки. Как обычно, все просто. Поехали, готов? Руслан.
2: Поехали, готов.
1: Поехали. Чтобы снизить стресс...
2: Да, я здесь.
1: Чтобы снизить стресс, достаточно 10-минутной прогулки, да или нет? Быстрей. Руслан.
2: Да.
1: Люди, имеющие хобби, меньше страдают от тревожности, да или нет? А?
2: Руслан. Да.
1: Так, пассивный отдых утомляет...
2: Да.
1: Так, понятно. Пассивный отдых утомляет мозг сильнее активного, да или нет?
2: Да.
1: Кофеин. Понятно. Кофеин убирает усталость. Да или нет? Руслан, да или нет?
2: Нет.
1: Нет.
2: Дневная... Нет.
1: Так, один раз можешь говорить, мы тебя хорошо слышим. Дневная сонливость – это норма, да или нет? Давай еще, отвечай на последний вопрос.
2: Да.
1: Да. Ну, здесь проблема...
2: Да,
1: все,
2: это все... да.
1: Мы услышали тебя, да? Здесь проблема просто в Подмосковье со связью, поэтому все нормально. Поэтому мы немножечко взяли еще 10 секунд и ответили с тобой на все вопросы. Сейчас посмотрим, правильно ты ответил или неправильно. Итак, чтобы снизить стресс, достаточно 10-минутной прогулки? Ты уверенно сказал да? Да, потому что прогулка вообще снижает уровень кортизола, это гормон стресса. Люди, имеющие хобби, меньше страдают от тревожности? Ты уверенно сказал да. Ну, понятное дело. Вот, пассивный отдых утомляет мозг сильнее активного? Ты опять говоришь да. Ну да, из-за отсутствия смены активности мозга. Тут так написано. Так, едем дальше. Кофеин убирает усталость? Ты не согласился и правильно сделал. Дело в том, что он блокирует рецепторы усталости, но не убирает. Убирает у нас сон, правильно? Вот, и дневная сонливость – это норма? Да, да. Это не лень. После обеда у нас падает температура тела и замедляется метаболизм. У нас задержка со связью с тобой, поэтому ничего страшного. Ты, как говорится, там, мы здесь, но ты молодчина, да? Ты победил, у тебя 5 из 5. Несмотря на вот такую задержку со связи, ты молодчина.
2: Замечательно.
1: Вот, потому что Руслан мне сказал, что он частенько слушал программу «Настроение», да, пробовал, тренировался, и вот натренировался, и прям страйк выбил. Молодчина, не отключайся, пожалуйста, будем выбирать подарки. Вот, друзья, настроение на радио Хит ФМ, ничто нам его не испортит, никакая связь. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2013-й. Георгия.
3: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
6: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: привет! В сети можно посмотреть спин-офф Рика и Морти и мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем шоу выступает президент Андрей Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Автором мультсериала выступит Дэн Харман, один из создателей Рика и Морти. Ну а в оригинальной озвучке главного героя вновь озвучил Кит Дэвид.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский мрачный детективный триллер «Похищение». По сюжету у одного очень известного дирижера похищают 5-летнего внука. Расследовать дело берутся опытный детектив и его беременная напарница. Но вскоре становится ясно. Ответы могут скрываться не только в преступлении, но и в запутанных семейных отношениях самой жертвы. Главные роли в неонуарной истории сыграли Марина Васильева и Тимофей Трибунцев. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Учись срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-74-76-29. Город Москва. 18+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Эйв так резко взяли и исчезли из ваших гаджетов, и я, наверное, тоже сейчас последую за ними, друзья. Через 15 минут у нас уже начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Но я желаю вам классного летнего дня. Хит FM. Пока-пока.

0: Реклама. Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
3: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
7: Телефон 75-77-88.
6: Начните новую жизнь уже сегодня.
8: Застройщик ОСЗ Комета-21. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
10: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
12: Hit

0: Так, господа, 20-е у нас сегодня уже августа. Радости в этом нету никакой, если честно. Просто общее состояние такое бодренькое. А вообще-то, конечно, 20 августа чувствуется еще и тем, что в Москве прибавилось народу. Я прям сегодня это очень ощутила. Прям снова толпа. Я не знаю, то ли напоследок приехали погулять по столице. Может быть, гости столицы вам привет, конечно. То ли как раз уже все начинают возвращаться. И не знаю, не спрашивала, опросов не проводила. У меня знакомые такие, более того, есть знакомые, которые именно в это время стараются из столицы свалить, потому что вот эти все уже школьные приготовления у них остались позади где-то, и чтобы не затеряться в толпе, а пытаются как раз на это время куда-то и уехать, возвращаются уже ближе к середине сентября. Знаем и таких, что уж там. Но в любом случае народ уже ощущается, первое дыхание осени ощущается, и это по погоде, правда, а не просто какие-то красивые слова. И, в общем, к осени морально я готова как никогда в этот раз. Знаете, есть один совет. Если вы хотите спокойно перейти в осенний период, и вообще без капельки какой-то грусти и тоски, никуда не ездите летом. И вам совершенно все равно на эту осень. А Калашникова здесь. Всем привет. Не только я в этом часе, еще и везде хит. Обратите внимание.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
9: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
10: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
12: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, что вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко, однако спустя некоторое время вы замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наше движение автоматизируется, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Поздний хит на радио Хит FM.
1: Случился, я предупреждала. Ну, вы, собственно, по активности вижу, все услышали прекрасно. А даже если не знали, то услышали в моменте, что вездехит надвигается. И все верно, они, вездехиты, прилетели в наш мессенджер Макс. Единственное, мне нужен только один. Я отсчитывала 20-й по дате в календаре. Сегодня 20-й, я напомню. И рада, и абсолютно счастлива, как обычно, представить вам нашу победительницу. Это Светлана из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот. Это вы. Уже вам аплодисменты за то, что победа случилась.
2: Я тоже тебе аплодирую.
1: Это прекрасно. Тем более мы со Светланой выяснили, за эфиром, что она и ни разу особо еще пока ничего не выигрывала. А я говорю, я тоже, представляете? Вот так сошлось.
2: Но дело пошло.
1: Я тоже так считаю. Я считаю, что с этого момента, и пусть прям вот она дорожка с подарками и призами будет в вашем огороде, так сказать. Ну
2: спасибо.
1: А сейчас, пожалуйста, мы узнаем, что конкретно выиграли вы. Я тут свою напоминалочку достаю, и у вас сегодня вездехит на спортивную одежду.
2: Очень прекрасно.
1: Прекрасно, я считаю, неожиданно и приятно. А благодаря Хит FM, значит, что-то спортивненькое вы можете себе приобрести в одном из соответствующих магазинов. Еще раз, прекрасная наша Светлана, еще раз поздравляем вас с этим.
2: Спасибо.
1: С началом больших выигрышей. И я в этом уверена.
2: Спасибо.
1: Оставайтесь
2: спасибо
1: на связи, пожалуйста. Оставайтесь на Хит FM, оставайтесь на связи. И сейчас я все буду вам рассказывать. Вам, господа, же напомню, что это везде хит. Он пришел, ушел, а потом опять пришел. Не пропустите этот момент.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: песенка такая на чили, на расслабоне, The Second Voice, прямо сейчас на Hit FM, и очень подходит нашему настроению и настрою, в принципе, потому что сегодня, 20 августа, Международный день лени, вообще-то, если вы вдруг не знали. А если вы не знали, но все равно отмечаете, потому что вайб такой поймали, вообще красавчики. Я, например, знала, поэтому про себя не могу сказать. Нет, я могу про себя такое сказать, потому что отмечаю, да, все немножечко с поволокой ленцы, так сказать, ничего страшного. Но день такой вообще-то выходит один раз в год. Можно и полениться, если, конечно, кто-то из старших, так сказать, по званию вам это разрешает или, по крайней мере, не замечает. Ну или на вечер переносите. Тогда там можно как следует полениться. All Star Show.
1: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Мы часик-то с вами и начали, как вы заметили, 15 часов и 7 минут в Москве. Начали его правильно, если начали вместе с Hit FM, так же и продолжим. Но помимо того, что музыки у нас будет много, как обычно, ровно столько, сколько мы умещаем в одном часе, Биар Вольф подтвердит через какое-то мгновение буквально, Зейн побудет с нами, Алекс Уоррен и Дэвид Гетта, и Сия, и Шакира, и многие другие. А еще я хочу вам сказать, что сегодня 20 августа, оказывается, отмечает свой день рождения Чебурашка. С днем рождения, Чебурашка. Меня, кстати, как вроде бы в школе даже какое-то время называли, я не знаю. Ну и то по слухам, я никогда так не слышала, чтобы меня обзывали просто типа за глаза. А может быть, мне набрали, я не знаю. Но больше никаких эмоций к Чебурашке я не испытываю. Я зато знаю, что некоторые люди просто обожают. Вот у нас здесь тоже коллеги некоторые собирают чебурашечек. Ну, в общем, кому важно, обязательно отмечайте этот праздник, потому что он сегодня. День рождения, с днем рождения, Чебурашка.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так, вломился.
13: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Но, согласитесь, по всем приметам, это песенка, которую можно назвать «Август». Летняя грустинка, она же август, вторая половина, а точнее, вот, например, 20 августа, который сейчас на календаре, и уже, ну, невозможно себя обманывать, да, лето заканчивается. Да, оно, может быть, для кого-то просто слишком быстро пролетело. Но тогда еще пару дней-то остались.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Случилось то, о чем говорили противники искусственного разума. В Сан-Франциско один розничный магазин решил устроить эксперимент и назначил менеджером одну популярную нейросеть для управления бизнес-процессами и взаимодействия с реальными сотрудниками. В целом, алгоритм проявил себя достаточно лояльным руководителем, однако после того, как его попросили тщательно проверить соблюдение правил компании, он принял решение об увольнении одного из работников за систематические опоздания. Надо сказать, что опоздания были в 17 из 23 отработанных дней. И несмотря на то, что персоналу магазина не понравилось работать под руководством искусственного интеллекта, они признали, что руководитель человек уволил бы такого сотрудника гораздо раньше. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Это когда мы быстренько по новостным лентам бежим взглядом, и что-то этот самый наш взгляд цепляет. Вот, например, принц Гарри положил конец вражде с королем и вернется в Великобританию навсегда. А и не просто он один, конечно же, принц Гарри и Меган Маркл. Причем до конца августа переезжают обратно жить в Великобританию. Всех они простили, особенно Меган Маркл. Но и их все, видимо, простили. Теперь перенесемся в Китай, где на экраны большие вышел мультик, который сразу очень сильно не понравился первым зрителям. Они пошли на этот мультик «Пришествие быка» и были в недоумении. Смотрите, грубая анимация, странный сюжет, корявая графика, раздражающая озвучка, то есть ничего хорошего. Пришли эти люди с сеанса и сразу написали у себя в соцсетях китайских, это просто г. И произошло чудо, поскольку хейтеров сейчас настолько много во всем мире, им уже никто не верит. Люди валом повалили в кинотеатр, чтобы убедиться. Опять это ерунда какая-то. Люди кидаются лепехами во что-то хорошее. Но там реально их ждала ерунда. Не обманули, прям жесть. Зато мультик собрал просто какие-то нереальные деньги. Вот так вот, доверяем друг другу теперь. Ну и еще в Китае остаемся. Там один парень 23 лет получил, как многие считают, работу мечты. Тем более, что он выиграл конкурс среди 3500 претендентов. Работа наблюдатель за облаками. Он на месяц переезжает на гору и там наблюдает за облаками. Все такие: вау, как круто, он еще и денег неплохо срубит за это, $8900. Но он говорит: вообще-то это не так легко, мне вставать надо в 5 утра. Мне нужно очень красивые кадры каждый день выкладывать, потому что это на самом деле реклама туристическая вот этого места. Вот, а там погода может быть ужасной, жалуется он. И поэтому я по несколько часов жду красивые кадры. Цены себе набивает.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI — искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
13: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Полюбе по-нашему. Собственно, вообще-то эта песенка о том, что хочу жениха, хочу богатства, хочу. Да, вот такой саундтрек сказки «Морозко» тоже может быть использован. Но на самом деле у нас и своего добра нормально. 15 часов 51 минута в Москве. Часик заканчивается. В следующем часе обязательно во что-нибудь поиграем, чтобы у кого-то из вас остался памятный подарок от Hit FM. Например, пляжное полотенце. Все-таки еще лето, значит, будем разыгрывать пляжное полотенце. Но будет выбор у нашего победителя. Не хочет пляжное полотенце по каким-то причинам? Что-нибудь другое выберет. Ладно, окей. До этого еще, сами понимаете, нужно много дел сделать. Я уверена, у вас много дел. А если нету дела, то тоже нормально. Сегодня Международный день лени, можно полениться. Ну и вообще, что бы вы ни выбрали, под Hit FM.

0: Ну что, господа, часики-то тикают, да, мы все ближе к осени, часик следующий пошел, 16:06 в Москве, если кому интересно, время точное по Москве. К этому времени какие у нас новости? Ну вот у нас такие, так себе, хорошо не у нас, так сказать, такие новости. В Америке бешеные бобры покусали, уже 3 человек нападают, бешеные бобры в Америке на людей, но бешеные вообще животные нападают на все подряд. Поэтому вы аккуратнее с бобрами. Я знаю, что у нас бобры миленькие. Вот здесь вот серебряный бор, да, миленькие бобры, миленькие, большие. Так и морковку едят, чищенную только, если приносите. Ну и вот, но все-таки поосторожнее, да? А вдруг это будут какие-то другие бобры в вашей жизни, а вдруг они будут агрессивные? С бобрами выяснили. Выясняем теперь, что будет в этом часе. Ну, конечно же, музыка, а вы что ожидали? Ну и то, что я обещала, да, действительно, немножечко поиграем, чуть-чуть попозже выиграем приятный подарок от Hit FM. А, наверное, запряжем в этот час, наверное, запряжем ИИшку. А то давно что-то простаивает, не работает. Сейчас накидаю вариантиков, поиграем в ИИшту. Чуть попозже.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-27-40-76-29.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Ну все, спели, спасибо большое. А давайте же уже поиграем. 16.30, время самое то. Сегодня действительно и в этом часе, как я и обещала, запряжем яичечку, чтобы было с яичечкой возможность была поиграть. Итак, называется наша игра «И что?». Когда я в Ишу загружаю какое-то известное достаточно словосочетание, устойчивое, может быть, какое-то выражение, пословицу, поговорку, ну что-то такое, и прошу нам с вами вернуть объяснение этого словосочетания. Ну, скорее, это будет пословица, поговорка, устойчивое выражение. Нам Ишечка дает несколько коротких объяснений. Ну, поскольку вы-то не знаете, что я загадывала, вот вы и пытаетесь угадать, что же это такое. Вот такое совместное творчество. Свои ответы присылайте в наш МАКС 925-007-1074. Кто первый правильно ответит, тот и молодец, тот и красавчик, тот и с Ишечкой. Просто на короткой ноге, но очень хорошо понимает. Это, во-первых. А во-вторых, он наш победитель и выбирает себе подарок. Летний, разумеется. Можно выбрать, не поверите, еще пляжное полотенце. Да, у некоторых только сезон впереди. Поэтому, да, пляжное полотенце от Hit FM. Футболка и бейсболка в комплектом идут. Это тоже можно выбрать. Можно выбрать настолку от радио Hit FM. Ну и дождевик еще, потому что впереди сезон дождей и осень называется. Итак, это уже будет касаться нашего победителя. А теперь давайте рассмотрим объяснение Ишкина. И что? Поговорочка такая народная сегодня меня интересовала, и вот такое объяснение от Иши. Один человек ушел, и сразу воздух стал легче, будто шторм стих и выглянуло солнце. Вот такое объяснение. И еще навалим. Сняли лишний груз, и будто крылья выросли, хочется лететь, а не тащиться. Ну и еще, чтобы было совсем ясно, лишнее ушло, и все вокруг будто ускорилось. Мысли яснее, шаги бодрее, а впереди маячит финишная прямая. Итак, господа, что же это за поговорочку, мы сегодня объясняем с искусственным интеллектом вам.

Ну что, сверяемся, господа. Конечно, абсолютнейшее число, количество ответов. Число, количество. В общем, абсолютно правильных ответов абсолютное же большинство. Но есть парочка неправильных. Например, меньше народа, больше кислорода. Не то, что неправильно, но чуть-чуть не туда, да? Семеро одного не ждут. Еще что-то я видела, с глаз долой, сердце вон. Ну вот, по-моему, все из того, что я видела не туда. А туда, это, конечно же, баба с возу, кобыли легче. Да уж, вот так вот мы сегодня с Иришкой объясняли это выражение. Один человек ушел, и сразу воздух стал легче, будто шторм стих и выглянуло солнце. Ага. Сняли лишний груз, и будто крылья выросли, хочется лететь, а не тащиться. Чувствуете, вот как-то вот так это все объясняется. Лишнее ушло, и все вдруг будто ускорилось. Мысли яснее, шаги бодрее, а впереди уже маячит финишная прямая. Баба с возу, кобыле легче. Вот так вот миленько искусственный интеллект нам сегодня объясняет именно это выражение. Ну и, конечно, я уже готова поздравить нашу победительницу, а это Светлана из Москвы. Который наши аплодисменты. Респект, почет, все такое, да-да-да. Быстро, все гениально, четенько. Ну а заодно мы еще с ней подарок выбрали. Это настолка, спойлер, все звезды от радио Хит FM, которая на любой случай жизни от двоих человек, так сказать, можно собираться и забавненько проводить время. Мы вас поздравляем, летим дальше. Хит

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI — искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/.
4: Топ покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Это Боб Синклар, ему спасибо огромное за настроение, тем более нам это настроение нужно, понимаете? У нас сегодня может погода испортиться в столице, и не только в столице. Почему это я только из Москвы говорю, погода только здесь портится? Нет, она может где угодно испортиться, потому что мы уже на грани к осени, вот прям одним шажком уже там, уже маленький мысочек, уже в осень мы уже, естественно, наступили. Особенно если вам действительно и к школе готовиться, и там к 1 сентября, может быть, и даже не к школе, просто что-то у вас случится, начиная с этой осени, может, на работу на новую пойдете, как раз вот через несколько дней, неделечка осталось погулять. В общем, все это учли, и настроение немножечко вам пытаемся поднять, тем не менее поднять, потому что Эд Ширан, ну что, он грустный? Нет, он веселый. Сабрина Карпентер со своим эспрессо. Конечно, прекрасная девчонка, ловите их всех до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 17 часов и 6 минут в Москве. Что вам еще рассказать? То есть, что я вижу у себя на мониторах? 20 августа. Вот это вот, например, я вижу. И, кстати, сегодня день рождения. Не день рождения, а просто день музыкальных шкатулок, господа. А у нас их много. Каждый час открываем новые. И в этом часе уже открыли, и уже полезли оттуда, понимаете ли. Через мгновение Pink появится в вашей жизни. Джуни и Федук тоже побудут. Тиесто, Джастин Тимберлейк и Тимберленд. И это только то, что я вижу на мониторе прямо сейчас. А дальше там, конечно, побольше всего интересного. Ну и будет, наверное, какая-то сказочка, будут какие-то новости, будут какие-то рассказы иные. В общем, есть чем заняться, как обычно. Это Хит FM.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Все.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
4: Реклама. Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
5: Телефон 75-77-88.
4: Начните новую жизнь уже сегодня.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Постоянное общение с людьми утомляет даже экстравертов. Это доказали британские ученые. В рамках исследования они изучили несколько сценариев социального взаимодействия и назвали самые энергозатратные. Среди них оказались длинные напряженные разговоры, знакомство с большим количеством новых людей, попытки произвести впечатление и, конечно же, конфликты. При этом, если вам приходится подавлять эмоции, улыбаться через силу, усталость наступает еще быстрее. Конечно же, не стоит забывать, что у каждого из нас свой порог выносливости. Однако, если вы чувствуете себя очень утомленными, то эксперты настоятельно рекомендуют побыть в одиночестве, чтобы как можно скорее восстановить силы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Расскажу вам поучительную сказку, не страшную для нас, потому что мы люди приличные, правда же? Ну так вот, далек-далек в стране Великобритании жил-был один дяденька, но добрым мы его не будем называть, сейчас поймете почему. В общем, жил он был, у него еще собака была хорошая, такая большая собака. Ну и вот, однажды он решил нарушить все правила, взял электросамокат. Сейчас многие уже скажут «фу». Да-да. Взял электросамокат и поехал на этом электросамокате в зоне, где нельзя. Угу. Запретная для электросамокатов зона. За ним бежала его собачка, а от него от самого пахло какими-то, знаете, запрещенными веществами. Это не могли оставить без внимания добрые дяденьки патрульные, которые смотрят на него, он там где под знаками прям чешет. Понимаете, на этом электросамокате они, естественно, пустились в погоню. Но дяденька как нажал на газ, ну что там, не газ, конечно, ну в общем нажал на педальку, на эту кнопочку, на что угодно нажал, и будь здоров, как разогнался, уходя от погони. Разогнался он настолько, что собачка за ним не поспела. Собака отстала, и он что сделал? Он ее бросил и ушел под воротнями. Но полицейские не дураки, а они продолжили преследование. Только преследовали они собачку. И собачка, конечно же, привела к родному дому. Они вошли без разрешения, потому что постучались, там тишина, все выключено, естественно, да, свет? Они вошли туда, вломились, прямо скажем, в помещение и нашли этого дядьку на чердаке. Он каким-то утеплителем укрылся и лежит, не отсвечивает. Они ему: «Уважаемый, приплыли». И он такой: я спал, нет, это был не я, я спал, и собака не моя, и вот это вот все, понимаете? Дважды предал свою псину любимую, которая его предала один раз, но честно так привела к нему полицейских. Естественно, милицию за дело шьют, как обычно, а еще главное, отобрали у него право вообще когда-либо управлять этим электросамокатом. Вот такая поучительная сказка.

ж, господа, к чему мы приближаемся? К нашему самому любимому дню? А какой у нас самый день любимый? Завтра, конечно же. Почему? Потому что он пятница. Ну, может быть, не у всех и может быть не самый, но все равно тепло на душе становится от того, что к пятнице мы приблизились вплотную. Вплотную. Да-да. И она совсем скоро начнется. А до пятницы остаются тоже очень приятные элементы этой жизни. Во-первых, наконец-то закончить этот рабочий день. Это всегда очень приятненько, особенно если вот-вот заканчивается, да? Еще, если вдруг нет, ну, доработать, ну, тоже немножечко осталось. Если вдруг у вас вообще какие-то другие планы, имейте в виду, что везде хит на Хит FM может прийти. Вот, например, в следующем часе тоже приятная неожиданность, как будто мы не знали, а он пришел. Очень даже приятно. Ну и чудно вечер провести, это вообще-то от вас зависит, как сами себе его устроите, и там, может быть, с друзьями, может быть, отдельно, может быть, с семьей, может быть, как хотите, да? Но, в принципе, что-то хорошее намутить можно, правильно же? Ну, даже если это фильм уютный у себя дома, тоже, между прочим, хорошо. Но лучше всего, конечно же, какое-то такое мероприятие, чтобы еще и с Хит FM вместе. Тогда это и на здоровье, и на удачу, и на счастье. Чего я вам и желаю. Была Калашникова, летела, целую, пока. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету, чтобы все было рядом, у нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
7: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
8: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Лето. Лето. На радио «Хит-ФМ».

0: Hit FM. Том Уокер и Masked Wolf на Hit FM только что. О чем-то красивом, something beautiful. Ну, наверное, речь о музыке. О чем же еще? Да, тут сплошная красота. Наполняем вечер лучшими хитами, новинками и премьерами. Все это в рамках шоу «Большой релиз». У нас полное погружение в музыку в следующие 4 часа. А еще раз сделай дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад «Чарт Спешл». Плюс, друзья, будем ловить везде хит уже в этом часе. На кону крутые призы и подарки.
1: На радио Hit FM. Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину.

0: Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Фаррелл Уильямс на Хит FM и Happy для счастливых людей, а таковыми являемся все мы. Самая хитовая, самая позитивная музыка, естественно, этим вечером, поэтому ловите в ближайшие минуты Алока, Never Letting Go, но чуть раньше Кунгс и Galaxy.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.
10: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Мужчины действительно не умеют внимательно слушать. Это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел. Искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах, им важнее сконцентрировать внимание на выполнении задачи. А потом они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Джоэл Кори и новая песня Whisper на Hit FM только что. А мы готовимся ловить везде хит. Уже очень скоро прозвучит сигнал, и как только вы его услышите, кидайте в мессенджер Макса слово «везде хит». +7 925 007 1074, и повезет тому, кто станет 20-м, потому что сегодня 20-е число. Интересно, какой именно приз вы получите? Может быть, косметику, а может быть, парфюмерию или модную одежду? Кто знает. В общем, всем удачи!

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама. Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей.
7: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В «Ленте»
10: и время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дави, везде хит. Везде хит на радио Хит FM.
1: Везде хит, подарки каждый день и по несколько раз. Все самое нужное, все самое актуальное и только для вас. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 20-е по счету сообщение, потому что сегодня 20 августа. Это самое сообщение заветное, волшебное. Отправила Наталья из города Ногинска. Это Московская область. Наталья, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, я очень рада вас слышать.
1: Ох, а мы-то как рады вашему появлению в эфире. Итак, Наталья, слушайте внимательно, потому что прямо здесь и прямо сейчас вы получаете «Везде хит» на деликатесы. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать и купить что-то действительно вкусное и особенное в одном из известных магазинов. Поэтому, Наташ, мы вас поздравляем от всей души. Ну и, конечно, желаем приятного аппетита.
2: Спасибо, поесть я люблю. Спасибо.
1: Да, мы тоже любим. Хорошо, друзья, везде хит на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в «Автоград». Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
7: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
8: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
0: Хит FM.

0: шоу Hit FM.
1: Большой релиз с Ильей Обломовым на радио Hit FM.
2: Marshmello и Portugal The Man на Hit FM на старте нового часа. Трек называется «Феникс». Да, удачно вы так залетели к нам на огонек вечерний. У нас тут и музыкально, и хитово, и интересно во всех смыслах этого слова. В общем, не соскучишься, это правда. Вот, например, в следующем часе будем отбирать новинки для эфира в «Хитах без правил». Вы будете принимать ключевые решения, вы и только вы. Поэтому не пропустите, начнем после 8 вечера. Что касается часа наступившего, то здесь дабл-трек, двойная порция музыки одного артиста, одной звезды, где-то через 25 минут.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Забудь все, что ты знал. 4×4 = 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилет».

0: J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Geland J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на HitFM, Let Me Be. А уже очень скоро здесь трек, который стал вторым в главном хитовом чарте в прошлую субботу. Но вы же понимаете, где второе место, там и первое совсем близко. Итак, Temper City, Self-Aware. Услышим через несколько минут.
1: HitFM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на HitFM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22.
4: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится почетным и нечетным дням месяца. Почетным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Курьезы.
1: Иногда хищник может стать жертвой, и примерно такая же ситуация произошла совсем недавно в российском Приморье. Женщина отправилась на рыбалку вместе с мужем в надежде поймать большого тунца. И после того, как на крючок попалась добыча, завязалась трехчасовая борьба, в которой победили рыбаки. Только достав рыбу на поверхность, они поняли, что поймали не огромного тунца, а самую настоящую двухметровую серую акулу, которая и стала их самым необычным трофеем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит-ФМ.
1: Это большой релиз на Хит-ФМ, 19.33 в Москве. Мы с вами продолжаем погружаться в музыку. Следующие 6 минут здесь будет очень горячо, жара-жаришка. Но все потому, что героем этого вечера в разделе Double Track станет она, королева эпатажа, обладательница мощного голоса, которого познаешь с первых... Номером 2. Дуэтная, между прочим, записана с Арианой Гранде. Rain on me.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026. Года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хёрдс и Purple Disco Machine, Hit FM, Wonderful Life. Жизнь определенно заиграет новыми красками, особенно если говорить о хитах без правил. Они ждут нас в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. И вам, и только вам решать, какой новый трек в итоге победит и это место займет. Поэтому welcome, добро пожаловать в нашу официальную группу ВКонтакте. Заходите и голосуйте за ту новинку, которая вам понравится больше.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Оливер Хелденс на Хит ФМ только что и AEIOU. Начало 9 в Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие главные мировые новинки. Их две, и они обе стремятся попасть в эфир. Давайте решим, какой из них дать зеленый свет. Поэтому проходите в группу Hit FM VK для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня проект Doty и трек Electrify. Это Doty Electrify под номером один. Под номером два. Warrior и Let Me Forget You. Уже 20.07 в Москве. Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7 собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
17: Категория 16+.
18: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил на Hit FM 2018 в Москве. Сражение двух новых песен за попадание в эфир. Их судьба только и только в ваших руках. Трек, который заручится максимальной поддержкой, получит уникальное право прозвучать целиком на Hit FM уже в этом часе. Поэтому проходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня работа Electrify. Это Доти. Это был Доти, работа Electrify под номером один, под номером два. Warriner и трек Let Me Forget You. Мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил.
3: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: открытие.
1: Почему с возрастом нам кажется, будто бы время бежит быстрее? По словам американских ученых, со временем наш мозг переключается между разными состояниями активности и дольше остается в каждом из них. Эксперты предполагают, что из-за этой особенности мозга человек воспринимает меньше отдельных событий, а потому время субъективно кажется более быстрым. Однако ученые настоятельно рекомендуют не отчаиваться, ведь ощущение времени можно изменить. Новые впечатления, путешествия, обучение и яркие события помогают сделать восприятие более насыщенным. А еще такие активности полезны для ментального здоровья. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем трек-листе. Кто же его займет в итоге? Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. К его итогам мы перейдем очень скоро. Сразу после того, как еще раз послушаем фрагменты новых песен. Первый называется «Electrify». Это Доти. Electrify номер один. Под номером два. Работа Let Me Forget You. Это Warren R. А теперь, друзья, кульминация. Самый долгожданный момент, когда мы будем считать голоса и определять финалиста музыкального сражения. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК. Можете тоже зайти и в режиме реального времени пронаблюдать за происходящим. Итак, с разницей в 11 голосов в этот четверг, 20 августа, в нашем муз-баттле побеждает песня Let Me Forget You. Это Warren R. Warren R. Мы поздравляем данный проект с победой, с выходом в финал, ну и с тем, что дальше песня Let Me Forget You прозвучит целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Алекс Ворон на Hit FM и Fever Dream. Если вы любите ритмичную танцевальную музыку, тогда вам нужно обязательно послушать Препати на самом хитовом радио. Уже завтра, в пятницу, после 18 по столице, мы начнем целых 6 часов бодрых танцевальных суперхитов. Поэтому не пропустите Препати. Только у нас. Также не пропустите Sony Fodero, D.O.D., Think About Us, а еще Måneskin, Tom Morello, Gossip в ближайшие минуты.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и...

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, час четвертый. Мы всех приветствуем и приглашаем в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. На сегодня Болгария. Давайте узнаем, кто у них там в топе, кто пользуется максимальным спросом. Если говорить о звездах и суперхитах. Начнем с 26 места. Новинка местного чарта, песня Rise Slow. Это Kima Sounds. Kima Sounds, те самые, которые победили в хитах без правил пару дней назад. На самом деле шикарный трек.
0: Чарт

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитных.
10: Но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падаю.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так, вломился.
15: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде главные треки из чарта Болгарии. Да, каждый вечер новая страна. Вот сегодня добрались до Болгарии. Впереди 23-я строчка. Здесь песня, которая когда-то играла и у нас довольно активно по весне, кажется, это было. Называется «Sorry, Papi», «Topic» и «Becky G». Но у нас она как-то не задержалась. Зато задержалась в Болгарии. До сих пор держится. Да и неплохо держится. 23-я строчка «Sorry, Papi». Chart Special.

0: Хит Ньюс. Тренды. Не все отношения длятся долгое время, и разрыв, как правило, переживается весьма непросто. Врачи утверждают, что расставания могут не только ухудшать настроение, но и доставляют немало вполне ощутимых проблем, вроде головных болей, бессонницы и потери аппетита. Тем временем британские медики рассказали о том, какими продуктами стоит улучшать свое состояние, и сладкое в этот список не входит. Специалисты советуют налегать на свежие фрукты, овощи и рыбу, а также увеличить употребление витаминов В и Д, предварительно согласовав это с врачом. Кроме того, медики рекомендуют не держать в себе все эмоции и чаще общаться с друзьями и родными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и лучшая из чарта Болгарии. На очереди пятая строчка, пятое место. Тут песня, которая сейчас высоко всюду, куда ни посмотри. И в Болгарии, и в Германии, и даже ну где-то там за океаном, да, в далеких странах в том числе. Песня «Take Me There». Это Дети сперва набрал популярность в интернете, в коротких видео, в рилсах, ну а потом уже попал в радио эфиры. Итак, Дети, Take Me There, Болгария, номер 5. Chart Special.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-20-73-0804-0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
0: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: Всем еще раз привет. Это большой релиз, полное погружение в музыку. Как всегда, после 9 вечера по столице специальный хит-парад. Тут мы изучаем чарты других стран. Сегодня Болгария. Болгария, вашему вниманию. Осталось время еще на один трек. И пусть это будет песня, которая стала третьей на этой неделе в Болгарии. Песня мега крутая, супер хитовая, в топе, ну тоже всюду. И вы хорошо знаете эту песню. Moving to the Sun, Hugel и Ultranate, номер 3 в Болгарии. Слушаем ее далее. На этом финале чарт спешл, большой релиз, и прощаемся с вами до следующей недели.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Роботы. В последнее время нас уже перестали удивлять возможности современных роботов, однако достижение человекоподобного андроида из Китая явно заслуживает внимания. Дело в том, что бездушная, но быстрая машина смогла побить давний рекорд пиковой скорости человека в беге на короткие дистанции. В 2009 году знаменитый легкоатлет Усейн Болт смог разогнаться до скорости 44,7 км в час, а в 2026 робот, по информации его разработчиков, выиграл у человека с показателем 45,6 км. В час. Остановиться вовремя он, правда, уже не смог и протаранил электрические щитки после своего забега. Зато, в отличие от человека, он уже в состоянии прыгать с места на 2 метра в высоту. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, что вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко, однако спустя некоторое время вы замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Гаджеты. Практически в каждом доме есть розетка, в которой буквально прописана зарядка для смартфона или другого гаджета. Кажется, что это безопасно и ничего не стоит, потому что пока ничего не заряжается, электричество также не потребляется. Однако и то, и другое не совсем верно. Что касается энергопотребления, такая зарядка обходится в сумму менее 100 рублей в год. А вот с безопасностью все намного серьезнее. Далеко не все блоки питания в продаже являются оригинальными и сертифицированными, поэтому их работа без пристального внимания может повлечь за собой проблемы с электрикой и повышает риски возникновения возгораний. Поэтому зарядки, да и некоторую технику рекомендуют отключать от сети, выходя из дома. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Популярный безрецептурный мелатонин, который многие принимают для улучшения сна, может быть опасным для здоровья сердца. С таким заявлением выступили американские медики, которые в рамках масштабных исследований изучили медицинские карты более 13 тысяч взрослых пациентов и пришли к выводу, что длительный прием этой добавки ухудшает работу сердца. Ученые также отметили, что несмотря на то, что мелатонин считается безопасным и натуральным средством для сна, все же длительность его приема не должна превышать 1 или 2 месяцев. Более того, если вы имеете серьезные проблемы со сном, то лучше не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Сидячий образ жизни опасен для нашего здоровья, поэтому медики постоянно напоминают о важности регулярных разминок, в том числе во время работы в офисе. А команда британских ученых совсем недавно провела ряд исследований и выяснила, что бороться с последствиями долгого сидения помогает употребление какао. Сообщается, что напиток, богатый флавонолами, необходимо употреблять до начала сидячей работы, что должно способствовать улучшению работы сосудов и сердца. Достаточно при этом всего одной чашки какао, но желательно без добавления сахара. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Keep it moving, keep it short.